0: All the same, when you think about it.
1: Во всем этом.
0: Право.
1: Есть что-то.
0: In all of this, there really is something.
1: Кто что не говори, а подобные происшествия бывают на свете.
0: Whatever you may say, similar kinds of events do happen in the world.
1: Редко, но бывают.
0: Rarely, but they do happen.